богатства и клейноты. Нам не дал нic, не мам нic, сердца и тенскноты. Лечь мы без скарб, ломинем вар, стопим свят на злото. Gdy się pieszczotą ramiona